человек, сделал лучше. Но вы, как то, что не Бог даже, а не убачил в Иисуса. А где не стал человек, где все скрывал, и за гомна година на страшнице не спал.